0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1793 году состоялось избрание лидера якобинцев Максимилиана Робеспьера членом Комитета общественного спасения. Робеспьер славился своей порядочностью и решительностью. Полагали, что он направит свои усилия прежде всего на борьбу.

Но именно он стал генератором небывалой волны террора. На эшафот пошли богачи, как обманщики трудового народа. Вместе с писателями, которые смущали неокрепшие умы. Уничтожались священники, как носители мракобесия, а затем и атеисты, как противники религии разума. Робеспьер отправил на казнь своих бывших друзей Д'Антона и Демулена, постановив, что все, что говорит осужденный против мнения суда, должно жестко пресекаться. Робеспьер стал проповедовать деизм и совершать натуральные жертвоприношения богине свободы. За один месяц в Париже обезглавили более 1300 человек. Без суда и следствия Робеспьер потихоньку сходил с ума от власти и крови. В общем, хотели как лучше, а получилось как всегда. Эта фраза для всех времен и народов. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Want a good music? Best.

0: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мотофест».
1: Женский ответ на моторадио.
2: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
1: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
2: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
3: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья.
6: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
7: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, события мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Всю жизнь идет.
1: Ну да, ну
0: тут,
1: да.
0: Тут нету финиша, здесь только старт и все. Может посвящать свою жизнь.
2: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Blues Radio.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Примите меры.
3: Работаем по машине.
4: Мазы копейка.
5: Дорожная обстановка.
6: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 893 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 57 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 5 человек. Ранения различной степени тяжести получили 64 человека, в том числе 5 детей. По мототранспорту за прошедшие выходные дни произошло 19 дорожно-транспортных происшествий. С пострадавшими 8 человек, погиб 1 человек. Ранения различной степени тяжести получили 8 человек. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Вы слушаете Моторадио.
7: Скажите, Ватсон, вам никогда никто не встречался из этих милых джентльменов?
8: А кто это?
7: Это мои хорошие знакомые.
8: Я с ними не знаком.
1: Моторадио представляет.
9: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс. И это программа «Женский ответ» на Моторадио. Я думаю, что вы догадываетесь, чему будет посвящен этот выпуск. Ну, в общем-то, действительно, это несложно. И этот свой выпуск я посвящаю фестивалю, шестому международному фестивалю «Балтик Ралли», который прошел, начиная с четверга, вот в минувшие выходные, в прекрасном городе Выборг традиционно. Шестой раз уже проходит этот фестиваль. Скажу сразу, этот фестиваль является моим самым любимым. И не просто так, потому что действительно достойно, действительно красиво, действительно масштабно. Фестиваль создают те люди, которые стояли у истоков, собственно, Харли Дейса, крутейшего фестиваля, который я тоже очень любила до последних моментов каких-то. Вот, то есть хочется, конечно же, поблагодарить прежде всего создателей «Балтик Ралли», всех, кто делал его красивым, всю команду, ну, конечно же, Игорь Иванович Щербаков, Алевтина, Евгения Буре, Екатерина, все, кто делал, все молодцы, фотографы, операторы, вот, люди, которые приглашают артистов, режиссеры. Большая классная команда, и мне очень приятно, что в этот раз немножечко мне удалось приобщиться к этой команде, к этому действу. Я проводила литературный конкурс стихов, посвященных «Балтик Ралли». И были интересные работы, я уже об этом вам рассказывала. И победитель был выбран, и, собственно, он прочитал стихотворение на главной сцене фестиваля. Все молодцы, всем спасибо. На самом деле, интересное было, такой интересный опыт проведения этого конкурса среди именно мотоциклистов, потому что как бы просто, когда поэтов конкурсишь, скажем так, там обычно очень много заявок, и такие все амбициозные, а мотоциклисты, они какие-то очень искренние. Там вот одно стихотворение было о любви, ну, единственное, немножко там рифма хромала очень сильно на обе ноги, но так трогательно. Давайте по фестивалю поговорим. Начался фестиваль с препати в клубе «Лавала», в яхт-клубе. Туда нас отвезли на кораблике, то есть припати было, скажем так, ну, естественно, оно было за денежку, но не просто так, потому что был фуршет, были прекрасные музыканты. Вот, собственно, отвезли нас на катерках в этот яхт-клуб. Был замечательный такой камерный концерт, была такая своя тесная тусовка. Были ребята из Белоруссии, ребята из Германии. Особый вам привет. Очень приятно было с вами позажигать, потанцевать, пообниматься и пообщаться. Конечно же, были основные представители «Балтик Ралли» на припате, естественно. Очень мне понравилась кавер-группа Петра Погодаева. Он исполнял песни группы «Кино». Он такой, ну, такой тоже нацой, похожий, кореец, очень милый, симпатичный, и свои авторские песни. Гарик Сукачев заглянул, между прочим, на это припате, тоже исполнил несколько песен. И одно дело, когда выступает на большой сцене, это совсем другое дело, когда вот он прям совсем такой рядышком сидит, вот такой уютный наш дорогой Гарик Сукачев, вообще тоже друг фестиваля. Очень, ну, понравилось. Очень понравилось. То есть при пати великолепно. Зовите еще с радостью. Я приеду, мне прям понравилось. Вот. Ну что, дальше поехали. Поехали. На следующий день мы в мотопарк Мира на поле Пасхина. Очень много было постов на эту тему в Балтсекрале. Это вообще... Поле Пасхина — это такая история, она просто поражает. То, что сын героя войны высек из камня, из гранита, собственно, своего отца профиль, а потом, уже спустя годы, уже подключились другие люди неравнодушные, подключились спонсоры. И это поле Пасхина, его осушили. И там установлен памятник мотоциклисту, там установлен памятник, собственно, самому этому великому человеку, герою войны. И еще там каждый мотоклуб какой-то желающий ставит свой камень в дар этому полю. И там очень много этих камней, обширная география. Я была поражена на самом деле. И вот мотопробег такой тоже небольшой, уютный был до этого поля Пасхина. И во главе, то есть... Выступил Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, который очень много для фестиваля делает. Тоже он мотоциклист, очень классный человек. Вот, естественно, отец Вячеслав выступал. Вячеслав Харинов – это президент клуба «Ост-МС», человек, который известен тем, что он увековечивает память героев СССР и героев России. Как вы помните, вы уже не помните, конечно, в 2019 году я вместе с командой отца Вячеслава путешествовала по Финляндии. Тогда это еще было можно. Ему устанавливали щиты памятные в тех местах, где погибли герои русско-финской и Великой Отечественной войны. Это было одно из лучших моих приключений вообще в жизни, наверное. Давайте вернемся к фестивалю опять же. Ну, разумеется, в субботу был парад огромный до государственной границы. Я проехалась там со своими единомышленниками, одноклубниками. Вот мы проехались. Ну, единственное, я не доехала до границы. Очень огромная была колонна, честно говоря. И я как-то подустала уже на мотоцикле. Я немножечко прокатилась, а потом отпочковалась. Потому что как-то вот мне больше двоечки нравится до этой государственной границы ездить, но тот человек, который меня мог прокатить бы двойкой, замечательный, прекрасный, из мото Москвы, не смог меня двойкой в этот раз взять. Вот, но неважно, не суть. И, конечно же, концерты. Олег Газманов выступил, и Чиж. Чиж для меня это был отдельный восторг, потому что я Сергея Чагракова слушаю с 14, наверное, то есть с детства на кухне мышка у меня уронила банку и колокольчик в волосах, волосатый колокольчик. Это мое все. И, конечно, замечательно он выступил, Сергей Чаграков, Чиж. Я прям к самой сцене пробилась и стояла, и смотрела на него, подпевала, орала песни. И рядом со мной были мужчина и женщина, ну, примерно моего возраста, то есть еще не старые. Вот, и они тоже пели все песни, видно, что знают все слова, это было очень здорово. Вот. Ну и последний день, завершающий фестиваль в воскресенье, самый спокойный, самый мирный, тихий день, тоже с концертами, но уже многие уехали, нет уже этой огромной толпы, которая гигантская в субботу. Уже такое, знаете, больше пообщаться, спокойно поговорить. Турнир по морскому бою провели прохват от клуба «Шаркс» акулы военно-морской в тельняшках. Я тоже не поехала, друзья, устаю, честно говоря, очень много общения, очень много беготни, опять же, ну... Реализация этого литературного конкурса, там же тоже нужно было связаться с победителями, всех собрать, как курица на сетке, договориться с режиссером. То есть у меня было очень много беготни, но это, знаете, такая приятная беготня, это такая суета, которая мне очень понравилась, потому что Балтсекралли – это то мероприятие, которое реально надо посещать. Очень много было активности, мне не рассказать за маленький выпуск всего, потому что был и клуб знакомств, и конкурс мотошлемов, и аэрография, и мастер-класс, и детская. Очень-очень много было всего, прям вот любой человек на Балтсекралле может найти себе какую-то развлекуху по душе. Были экскурсии, вот, была детская зона. То есть, на самом деле, это приезжайте с семьей, приезжайте с детьми на этот фестиваль, там все как бы очень прилично, на самом деле. И действительно, это то мероприятие, то есть есть мотофестивали, я не буду их называть, но мне всегда страшно, зачем туда берут детей, потому что дети смотрят на такое, извините, конечно, но что некоторым, ну, наверное, детям не надо смотреть. На Балтику, в ралли, там все прилично, все под охраной, полная безопасность. И с детьми, да, с детьми можно, нужно, приезжайте обязательно. И вообще все приезжайте в Выборг на следующий год и на следующий фестиваль Балтик Ралли. хочется всех увидеть. Это единственное мероприятие, которое я ни разу не пропустила, которое я посещаю... А, ну да, и еще одна мотовыставку я тоже не пропускаю, но мы не будем об этом. Мы сегодня поговорили о фестивале «Балтик Ралли номер 6». А знаете, у меня на самом деле тоже, друзья, было стихотворение про «Балтик Ралли», но я не могу его найти, оно у меня где-то в домашнем компьютере, надо его поискать. Давайте я вам его в следующий раз прочитаю, мое стихотворение про «Балтик Ралли» личное. Вот, сейчас как бы уже не буду, буду закругляться, время передачи подошло к концу. Ну, в общем, итог, вывод, классный фестиваль. Вообще, мне даже, наверное, он мне понравился больше всех, потому что с каждым новым «Балтик Ралли» придумывают что-то новое и интересное, и от припати я вообще в восторге. Так что, друзья, спасибо вам большое за фестиваль, все, кто меня слушает. Было круто, вообще огонь, огнище. Ну, а на сегодня все. С вами была Алена Рубин. С удачей вам на дорогах. Слушайте моторадио, любите себя и других, разумеется, тоже.
3: Запутанная история.
7: Как это верно, Ватсон?
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1793 году состоялось избрание лидера якобинцев Максимилиана Робеспьера членом Комитета общественного спасения. Робеспьер славился своей порядочностью и решительностью. Полагали, что он направит свои усилия прежде всего на борьбу с коррупцией, но именно он стал генератором небывалой волны террора. На эшафот пошли богачи, как обманщики трудового народа. Вместе с писателями, которые смущали неокрепшие умы. Уничтожались священники, как носители мракобесия, а затем и атеисты, как противники религии разума. Робеспьер отправил на казнь своих бывших друзей Дантона и Демулена, постановив, что все, что говорит осужденный против мнения суда, должно жестко пресекаться. Робеспьер стал проповедовать деизм и совершать натуральные жертвоприношения богине свободы. За один месяц в Париже обезглавили более 1300 человек. Без суда и следствия. Робеспьер потихоньку сходил с ума от власти и крови. В общем, хотели как лучше, а получилось как всегда. Эта фраза для всех времен и народов. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Твой стиль. Твой стиль. Твой стиль.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона ArtMotoGarage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Восемьсот километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
6: Они все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
7: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
8: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
9: Добрались все-таки до Смоленска.
10: Мотогруппировка Скототуризм.
11: Да, Илья Шанин.
12: Антон Тульский у микрофона.
13: Дмитрий Васильев.
14: Поближе Лев из Болгарии.
15: С вами Олег Капхай.
16: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
17: Прямо даже это.
18: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
17: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога,
18: а дальше не
19: знаю. Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: Dududuchnada.
5: We are from Def Leppard.
6: This is Eka from Apocalyptica Finland.
7: We are Bonfire.
8: I'm Klaus Meine.
9: I'm Matthias Jabs.
10: I'm Roshenka.
11: From the Scorpions.
12: Hi, this is Ken Hensley.
13: Hello to all the Motor Radio listeners.
14: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
15: Motor Radio.
16: A real rock station.
14: Спасибо. Take that too.
17: Будет круто.
18: Don't go away.
19: Моторадио представляет.
20: Grandpa Rider John Doe сделано для езды.
21: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
22: Всем привет, с вами Макс Дед, Grandpa Rider John Doe. Сезон в разгаре, погода, правда, шалит, но все катаются. И я тут вдруг задумался и вспомнил три реально вещи, которые вот тебя не просто даже бесят во время движения, а которые ты не ожидаешь. Когда ты садишься на мотоцикл, ты не думаешь, что это вообще с тобой случится, потому что ты на эйфории, ты вот на кайфах, ты куда-то едешь, и вдруг три фактора, которые случаются с тобой на мотоцикле, но ты их не ждал.
20: Grandpa Rider John Doe сделано для езды.
22: Реально, это прямо дурацкие факторы. Вот вы сейчас просто поймете, что настолько они дурацкие, что ты даже не ждешь их. Ты в эйфории прыгаешь на мотоцикл, новичок ты или бывалый, едешь, и вдруг с тобой случается это впервые, и ты такой в шоке, и вдруг начинаешь понимать, что какая-то вот такая вот мелочь, она тебя прямо бесит.
23: И первое, с чем сталкивается любой байкер и мотоциклист, ты в своем любимом шлеме. Весь такой едешь, весь такой все хорошо. И вдруг у тебя начинает чесаться нос.
22: Мало того, что почесать нос в шлеме, это прям целая затея. Тебе нужно просто открыть визор, почесать вот так, да? Вы можете спросить, а в чем проблема почесать нос в шлеме? Да нет, собственно, проблемы нет. Если ты, например, в открытом шлеме едешь, там вообще вот все у тебя здесь, там, почесал. А если ты в интеграле, в ретро-интеграле тоже проблем нет. Проним достал. Или борода, руку засунул сюда. А если ты в модуляре, ну, в принципе, можно, да? Но придется открыть шлем на ходу.
24: А в чем сложность?
22: Если вы знаете, открывание забрало в интеграле на ходу, грозит тем, что голову начинает на скорости оттягивать назад. Это тоже весьма неудобно, если ты на скорости 150, и открывать, и чесать, потому что голову начинает отдирать. А если ты в спортивном, то есть в закрытом, прям реально в интеграле, у тебя вот здесь вот борода. А если ты еще на каком-нибудь накиде лежишь на мотоцикле, держишься, и вот в этом наклоне, поверьте, вот с таким вот забралом, порой это целое мучение. Снизу руку не засовывай. Вот так открыть и засовываешь себе прямо реально два пальца, прямо нос там. Ну, короче говоря, попробуйте свой шлем наденьте и почешите себе нос, вот прямо как это происходит. Но почему это опасно? Ответьте мне на один маленький вопрос. В какой момент любой водитель, любой, даже самый профессиональный, теряет абсолютно концентрацию за рулем. Чихание. Работает это следующим образом. Когда у тебя нос чешется, ты не можешь почесать. В какой-то момент у тебя приходит это, да, вот это состояние, что ты сейчас чихнешь. У меня есть друг, который чихает в офисе на open space на 1000 человек. Подпрыгивает весь офис до самого конца. Андрюха, большой респект, привет. Проблема даже не в этом. Когда человек чихает физиологически, он делает что? Закрывает глаза. Проблематика следующая. Выберите какой-нибудь себе участок дороги, прямой, чтобы не было машин, вообще никого не было. И попробуйте во время движения, хотя нет, не надо, ну представьте. Я пробовал закрыть глаза и досчитать до двух. Ваш мозг сделает с вами такое, вы просто в шоке, потому что когда ты едешь за рулем, считается, что ты делаешь 12 там или сколько-то там много, короче, действий одновременно. Но когда ты закрываешь глаза во время движения и считаешь до двух хотя бы, ты понимаешь, насколько ты беспомощен, и твой мозг взрывается, потому что ты перестаешь контролировать что-либо. Так вот, любой человек во время чихания закрывает глаза. Для чего? Чтобы они не вывалились, судя по всему. Ты закрываешь глаза и чихаешь. Но что интересно, ты думаешь, что это доля секунды? Да хорошо, секунду ты вот на этот чих тратишь. Простым математическим путем, сколько метров мотоцикл пролетает за секунду, ну, на скорости, скажем, 90 км в час, 25 метров, ребят.
1: то есть вообще вот так вот тошнишь, никуда не торопишься.
22: И в момент чихания за эту секунду твой мотоцикл пролетает 25 метров. То есть образно ты чихнул, поднял глаза, и добро пожаловать, что за эту секунду, за 25 метров изменилось, ты вообще не знаешь. Абсолютно дурацкая фигня. Инстинктивно многие понимают, как нос чешется, начинаешь засовывать туда и все остальное. Ты сбрасываешь скорость, аллергия, вся эта пыльца, потом чих, потом ты открываешь глаза, а там ты уже вот, ты уже в фуре. Поэтому чешется нос, ребят, научитесь его чесать. И второе, если вы чувствуете, что вы чихнете, сбросьте скорость, посмотрите сразу вокруг себя. Вот эти 25, или если вы больше километров в час едете, отмерьте 50 метров, чтобы когда вы чихнете, вы вдруг не очнулись в какой-нибудь машине. Вот эта вся пыльца, березовая пыльца, там, тополиный пух, жара, июль, пыль, которой мы дышим, все это влияет как на чих, так и, как ни странно, на глаза. Особенно, когда ты едешь на юга. Это вот тот момент, когда ты едешь и понимаешь, что ты начинаешь очень сильно и долго моргать, для того, чтобы просто проморгаться, чтобы появилась слизистая глаз. Потому что от ветра и от жары тебе высушивает глаза. Пыль и все, что вокруг. Вот представьте, вы едете на мотоцикле. Выехал за город, поехал по полям, проносишься мимо фермы какой-нибудь. У нас же все плодородное, тут земля, вон в Липецкую область сгоняет, а там, блин, там чернозем, я не знаю, невозможно выкопать, конечно, липает везде и все, и проносишься мимо фермы. И иногда там такие, а еще когда весна, все это удобряют, вот это вот с навозом, все это на поля раскинуть, едешь, аж все это слезиться начинаешь, и вот эти все запахи и все остальное. Но как ни странно, мы этому не придаем значения. А иногда едешь по какой-то проселочной дорожке такой небольшой, подтянулся под старую шаланду дизельную, она как пыхнула тебе дизелем в лицо. Аж задыхаться начинаешь. Но я хотел поговорить именно о сухости глаз, потому что, ребят, фактор дурацкий, но он очень сильно влияет на безопасность. Куда мы смотрим, туда мы и едем. И когда ты едешь на юг, в шлем тебе дует, глаза высыхают, начинают болеть. Да, лечится очень просто. Ты останавливаешься, промываешь глаза и все остальное. Я даже знаю, вот таких педантов они возят с собой, как ни странно, капли в глаза. Я не могу себе закапать в глаза ничего. Ни за что. Просто для меня это ужас. Но есть люди, которые подготовлены к этой истории. Фактор дурацкий, но влияет на безопасность очень сильно. Потому что в какой-то момент у тебя появляется даже пелена на глазах. Ты пытаешься проморгаться, а ты на трассе, на скорости. Мы просто не думаем об этом, а потом удивляемся. Сухость глаз, ребята, это усталость на дороге. А усталость – это безопасность на дороге. Просто подумайте об этом, что это случается. Особенно, если вы едете на юг. Или особенно, если вы выезжаете очень рано в начале сезона. Вся эта пыль, все, что летит из-под машин, все это будет внутри вашего шлема. Как ни странно, движения внутри шлема воздуха нет. Пахнуло тебе туда дизелем. И едешь, наслаждаешься. Третий дурацкий абсолютно фактор, о котором никто никогда не думает. Потому что на эйфории прыгает на мотоцикл, и такой я поем. Едет он 100 километров, 200 километров, и вдруг его замечательная спина говорит: «Привет, я здесь». И вот эти все твои 3-5 межпозвоночных грыж, да даже здоровая спина, посадка на мотоцикле, к ней нужно немножко привыкнуть. В машине ты можешь сесть как угодно, повернуться, развернуться, хоть одним пальцем отклониться, наклониться, хоть лежа там ездить, хоть сидя как на табуретке, неважно. На мотоцикле любое твое движение или посадка на мотоцикле отражается на стиле вождения. По первости, ты еще немножко зажатый, ты волнуешься, переживаешь, и ты даже не думаешь об этом, а потом слезаешь и понимаешь, что твоя спина тебе сказала «караул». Многие, кстати, отказывают себе в дальних путешествиях. Как ни странно, именно из-за этого фактора спина не держит. Что с этим делать? Вот такой вот дурацкий фактор. И вы скажете: «Да ты просто старый дед, или старая корейская скрипучая береза. Да сядь ты на какой-нибудь, я не знаю, на что? Харлей, Вырол». Ну, вот так вот, для проформы. Сядь на него, проедь 300 километров, да хоть и 25 лет. Вот в этой посадке я просто очень хочу посмотреть на тебя. Как ты после этого будешь спрыгивать, как одуванчик, и побежал. Итак, что с этим делать, ребят? Есть, по большому счету, три возможных варианта. Первый продавец со специальной поддержкой спины. Об этом рассказывать не буду. Большая редкость у нас в России. Я несколько раз привозил, ребята брали с большим удовольствием. Ну, даже не буду об этом. Самых два главных способа побороть свою спину. Ну, это либо спорт. Короче говоря, либо вы укрепляете свою спину, организм и все остальное. Мышца должна вас держать. Либо ты работаешь и мучаешь себя. Работаешь над собой. Либо ты работаешь над мотоциклом. То есть изменение посадки на мотоцикле. Ты передвигаешь форварды, ты покупаешь другое сиденье, ты покупаешь другой руль. Это все за собой тянет там тросы, то все. Короче говоря, приводишь свой мотоцикл в ту посадку, которая тебе нужна. И как ни странно, это весьма затратная история, но это единственное, что вас спасет. Потому что, знаете, купил руль такого размера. Чтобы понять, что он тебе подходит, тебе нужно его поставить. Ну, и ты потратил деньги или сам заморочился, например, поставил. Сел, покатался, не подошло. Купил другой руль, поставил такой руль с откидонем назад. Трос не достает, надо тросы себе... Короче, все, потратил деньги, поставил, покатался, не помогло. И так далее. В конечном итоге ты приходишь к спорту, либо параллельно. И, в общем, дурацкий абсолютно фактор, ребят. Спина влияет на твою дорогу, как ничто другое. Потому что если она начинает ныть, если тебя на каждой кочке пробивает твои позвонки, короче говоря, превращается в мучение. А кататься на мотоцикле – это прежде всего кайф. Едешь ты такой с больной спиной, глаза уже высохли до состояния просто сейчас высыпется, и начинается чесаться нос, и понимаешь, что ты сейчас чихнешь. Дурь полная, но когда это с вами произойдет, вспомните о том, что... Бывают дурацкие факторы. Притормозите, сделайте все правильно. Приезжайте домой и подумайте над своим мотоциклом. Как часто вы катаетесь и испытываете дискомфорт. Увидимся на дорогах. С вами был Макс Дед.
20: Grandpa Rider John Doe сделано для езды.
21: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
19: Вы слушаете Моторадио.

0: Б. Прокат мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Слушайте, а вообще вот так оценивать и попытаться продать собственный мотоцикл, это, наверное, все-таки что-то другое, чем с автомобилем, потому что все-таки более любимое, наверное, больше всего связано с мотоциклом и страхов, и удовольствий, и каких-то рисков, и каких-то аварий. Но можно говорить, что все-таки мотоцикл породнее байкера, чем машина?
2: Ну, для байкера, наверное, да. То есть для меня, безусловно, привязанность к мотоциклу, она гораздо выше и крепче, чем к машине.
1: Чем к автобусу.
2: Да, продавать мотоцикл... Может быть, знаете, может, поэтому и не ушли.
1: Может, я душой
2: их не отпустил. Но, тем не менее, тут же второй момент. То есть сдаешь, это тоже такие некие компромиссы с совестью, что кто-то будет на моем мотоцикле ездить. Вот. Но, тем не менее, решение принято. Будем запускаться. Сейчас активно все мотоциклы техничим, вот, детейлим, то есть чтобы они были в абсолютно идеальном состоянии. Сказал уже, что их 6 штук. Наверное, имеет смысл сказать, что это все Harley. То есть У меня 6 мотоциклов Harley-Davidson и разноклассовых, начиная...
1: Ну, себе-то вот. Какой-то оставил хоть один себе?
2: Здесь от обратного. Я даже свой решил тоже поставить в прокат, да, потому что линейка у меня получилась такая, ну, то есть свой, я имею в виду, они все мои, но свой основной, на котором я ездил практически там 100% времени, это Harley-Davidson Street Glide. То есть вот он мне очень нравится, я езжу в основном на нем. И когда приняли решение, что будем запускать прокат, вот линейка, она такая. Там есть легенькие спорстеры, есть средние мотоциклы типа Верода, Спортглайда, да, и есть, ну, точнее, и вот не хватает еще чего-то тяжелого. А тяжелый только мой, только Стритглайд. Ну и поэтому решил, что ладно, раз уже делаем, то будем делать опять для людей. Все сдадим.
0: Б. Прокат мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге.
3: Записано при участии дружественной компании. Б.
4: Подробности в интернете.

0: Музыка на Моторадио.
1: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мотофест».
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире «Моторадио». Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Группа «Битлз» на «Моторадио».
4: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
5: «Apple Jam».
6: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире «Моторадио». Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: Мотособытия недели.
1: Анонсы мероприятий
2: на Моторадио.
3: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия, Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Ну что ж, прошедшая неделя выдалась довольно сложной, и я, конечно, имею в виду атаки БПЛА на объекты, находящиеся в границах нашего любимого города. Мне лично хочется верить, что ситуация все же будет взята под контроль, и нам не придется больше наблюдать гигантские столбы дыма из окон наших домов. В такое непростое время нам всем необходимо верить в лучшее и уделять больше времени заботе друг о друге, быть смелыми и поддерживать тех, кому нужна помощь. Ну, однако, на прошедших выходных были и поводы для позитива. И я, конечно, имею в виду прошедший мотофестиваль «Балтик Ралли» в Выборге. Сам я, к сожалению, приболел и не смог доехать до Выборга, о чем очень сожалею. Но те мои знакомые, кто смог выбраться на «Балтик Ралли», остались очень довольны мероприятием и получили массу положительных эмоций. Что касается погоды на этой неделе, то и она, по прогнозам синоптиков, обещает подбросить позитива, так как в основном на неделе облачно, без сильных дождей, а температура воздуха в среднем составит около 23 градусов тепла. Это отличная погода для поездок на мотоцикле. Искренне желаю не упускать возможность и катать, ведь на этой неделе к нам приходит август, последний месяц лета. Не упускаем время, катаем и наслаждаемся мотосезоном. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 28 июля во вторник общественное движение «СКИФ» приглашает всех сдать кровь на отделении переливания крови в Первом Меде по адресу улица Льва Толстого, дом 19, корпус 53. Мероприятие будет проходить с 8:30 до 11 утра. Ну, а сдаемся для маленьких пациентов клиники НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой. Обращаю внимание, что необходима предварительная запись. Ну а на мероприятии можно сразу же встать в регистр доноров костного мозга. Также доноры и все те, кто не может или не готов быть донором крови, может поучаствовать в сборе канцелярии и нужностей для сундучков храбрости для детей. Как обычно, я напоминаю, что сдавать кровь – это не только доброе дело, но и полезное для собственного здоровья. С 31 июля по 2 августа, то есть с пятницы по воскресенье, в экспофоруме по адресу Петербургское шоссе, дом 64, корпус 1, пройдет первый нон-стоп-фестиваль мотокультуры, музыки и свободы «Питер Мотофест». Это новый городской фестиваль, который показывает современную мотокультуру с новой стороны. Как заявляют организаторы, он про свободу движения, общение, творчество и открытость. Питер Мотофест объединит любителей мотоциклов, музыки, путешествий и городского отдыха. Организаторы делают акцент на том, что мотокультура сегодня – это не только скорость и рок-музыка, а пространство для самовыражения, новых знакомств и совместных впечатлений. Ну а в программе фестиваля нас ждут мотофристайл, стантрайдинг, джимхана, силовой экстрим, шоу «Шар смелости». Для гостей также подготовят выставку эксклюзивных мотоциклов, тематический маркет, лаунж-зоны, презентации мотосообществ и интерактивные площадки. Музыкальная программа объединит разные жанры и форматы. Хедлайнерами фестиваля станут Holiday Boy, L1, Beer Wolf и Комната культуры. Также гостей ждут диджей-сеты под открытым небом, выступления кавер-групп и ночная лаунж-сцена. Питер Мотофест станет пространством, где встречается опыт классического мотосообщества и энергия нового поколения. Современная мотокультура – это открытая и разносторонняя среда, в которой каждый найдет что-то свое. Кстати, Мотороссия Санкт-Петербург также примет участие в этом фестивале, в рамках которого мы разыграем призы и проведем несколько открытых лекций из проекта «Мотоадаптация». 1 августа в субботу во Всеволожске состоится 5-й ежегодный фестиваль «Мотоэмоции». Каждый год в первую субботу августа «Мотоэмоции» с друзьями отправляются в парк «Песчанка» в городе Всеволожск. К мальчикам и девочкам с ограниченными возможностями, которые ждут этот день как футбольные фанаты финал чемпионата мира. Для этих детей мы не просто байкеры, а супергерои на колесах. В этот день «Мотоэмоции» привозят не просто мотоциклы, а целый фестиваль радости. Конечно, фестиваль не только про покатать детей. Ожидается настоящее шоу. Детский танцевальный десант, фотосессии на мотоциклах, сюрпризы, которые организаторы, кстати, держат в секрете. Но, конечно, без покатушек никак не обойдется. Это те самые покатушки, от которых дух захватывает, и это самые яркие минуты в жизни этих детей. Ну, а сбор участников состоится в 11:40 на АЗС «Газпромнефть» по адресу Дорога Жизни, 14А. Старт колонны на место проведения фестиваля запланирован на 12:00. Присоединяйтесь к фестивалю и не забудьте второй шлем. Ну и, конечно, отличное настроение. 2 августа в воскресенье в детском лагере «Дружных» по адресу Средневыборское шоссе, дом 8, состоится байкфест «Байкеры детям». Это необычное, но очень интересное и полезное мероприятие для ребятишек из Донбасса, которые сейчас отдыхают в лагере. Цель фестиваля – устроить им настоящий праздник и вместе повеселиться. Участвуют все, роли распределяются в чате. Кто-то катает детей на мотоциклах, кто-то организовывает программу. Ну а в программе запланированы дискотека, покатушки, конкурсы, сладкая вата и общение за чаем с печеньками. Сбор колонны для тех, кто хочет приехать организованно, состоится в 9:30 у Harley Davidson Лахта по адресу Приморский проспект, дом 80, Тинькофф Арена. Ну а старт колонны запланирован на 10:00. Напомню, что начало самого фестиваля по плану состоится в 11:00, а завершится вечерней дискотекой в 18:00. Ну а теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 1 августа в субботу в 19:00 на крыше Roof Place по адресу Кожевенной, улица, дом 30, состоится концерт «Мировые рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром». Шедевры мирового рока из репертуара Queen, Deep Purple, Scorpions, Europe, Nirvana и других культовых музыкантов прозвучат на крыше с видами на залив в исполнении оркестра Olympic Orchestra под руководством дирижера Александра Голикова. Olympic Orchestra – это известный музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга, который объединил в себе профессиональных музыкантов, чьи творческое общение и эксперименты сформировали уникальный подход к исполнению музыкальных произведений. Каждый их концерт – это настоящее шоу, неотъемлемой частью которого является сама публика. Ну а начало концерта запланировано на 19:00. Ну и, конечно, как обычно, я напомню, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе, в свой лаунж-бар пространства MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. Наш адрес прежний, проспект Ударников, 20Б, второй этаж. Ждем в гости. Ну и на этом, пожалуй, все о событиях этой недели. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. Услышимся же мы уже на следующей неделе. А с вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия, Санкт-Петербург, на Моторадио.
0: Вы слушаете Моторадио.

my business, and business is good. If I had a dollar.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Давайте красиво расскажите в трех словах, что такое Артмото Гараж и где он.
2: Артмото Гараж, если, скажем так, юридически говорить, то это мотосалон. Но если говорить идеологически, то это пространство, где собираются мотоциклисты и неравнодушны к этой теме. Потому что сейчас я начала замечать, что у нас приходят люди, которые просто заинтересованы, да, что это такое на будущее, возможно, просто интересно посмотреть. Вот. И начинается вот это сарафанное радио. Буквально позавчера один из наших клиентов сказал, что, оказывается, про нас очень много рассказывают на стрелке. Вот, и к нам начали люди приезжать действительно со стрелки. Это классно, очень приятно. То есть мы ожидаем очень много первосезонников. Вот, и в связи с этой темой у нас возникла идея по одному из наших направлений. Вот у нас товарищ продажник наш Никита, который новый пришел в нашу команду, очень так хорошо в нее влился, и родилась у него идея по выкатке первосезонников, тех, кто боится выезжать в город. Он клубный, он очень много лет за рулем, там больше 20 лет, все мы умеем ездить в колоннах, и мы вот сейчас вот этот сервис прорабатываем.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете. St. Petersburg.

0: Новая музыка на Моторадио. Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой. Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров. Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1793 году состоялось избрание лидера якобинцев Максимилиана Робеспьера членом Комитета общественного спасения. Робеспьер славился своей порядочностью и решительностью. Полагали, что он направит свои усилия прежде всего на борьбу с коррупцией, но именно он стал генератором небывалой волны террора. На эшафот пошли богачи, как обманщики трудового народа. Вместе с писателями, которые смущали неокрепшие умы. Уничтожались священники, как носители мракобесия, а затем и атеисты, как противники религии разума. Робеспьер отправил на казнь своих бывших друзей Дантона и Демулена, постановив, что все, что говорит осужденный

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Да ты с ума сошла!
2: Да первые лужи!
3: Это же так страшно!
1: Мувитон!
4: Куда тебе такой мотоцикл?
2: Куда ты поедешь на нем?
4: Возьми себе попроще.
2: На кухню!
4: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Как ты не забоялся приехать в преддверии ливневых дождей на мотоцикле, который собран по схеме «Сухарь»? Я правильно выражаюсь?
2: Верно. Слушай, ну все очень просто. Ты либо катаешься на мотоцикле, либо у тебя просто красиво стоит. Так как я обожаю на мотоциклах ездить, неважно, даже если сейчас бы пошел мелкий снег, я бы тоже на нем поехал. Тебе же нужен стиль немного, удовольствие, в междуряде где-то протиснуться. Самое то.
1: Ну, согласен. Хотя мне кажется, что это одна из печальных сторон мотоциклизма. Это вот осадки атмосферные все-таки.
2: Наверное, все-таки, когда ты тратишь на него денежную сумму какую-то, это более печальная история, чем просто там немножко намокнуть. Ну, намокну я хорошо, но будет он грязный. Можно помыться и переодеться, и
1: нет, все. Ну, у нормальных человеческих байкеров, в отличие от тебя, у них есть кофр, в котором лежит дождевик, а у тебя, по-моему, ничего там сзади нет вообще.
2: На этом конкретно мотоцикле, да, ничего нету. Да, блин, мы же в городе сейчас. Что, до дома доехал, все, что, переоделся. Ну, подумаешь, это лишние 20 минут покататься на самом деле.
1: Ну, хорошо, да, снимаем этот вопрос тогда и переходим прямо к делу.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Music. Music. Of your choice.

0: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мотофест».
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».
4: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
5: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Точка Б. Прокат мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Точка Б. Мотоэвакуатор наш петербургский. Замечательный Константин Гимпу. И у нас теперь в вашем лице появляется новый прокат мотоциклов. Аренда. Как пришло решение?
2: Как вы добрались вы до жизни такой? Не?
1: Мучительно ли принимали? Какие страхи?
2: Вот мучительно очень верное слово. Первое, что надо сказать, что это мотоциклы моего личного парка. То есть они у меня есть, они у меня были. И первоначальная цель, на самом деле, в прошлом году была парк подсократить, распродать технику и усилить направление перевозок. Потому что есть еще мысли, как масштабироваться, что там докрутить, допилить, доделать. Это требует ресурса. Но, к великому сожалению, когда я там вышел на площадке продавать мотоциклы, то у меня не совпало уровень стоимости на рынке и те ожидания, которые там, я для себя преследовал.
1: Да. То есть вы думали, что это будет, ну, миллион тоже вся, а тебе дают 400 тысяч, ты начинаешь думать, да нафиг, я вообще не буду продавать, так?
2: Ну, утрировано так, да, но разница там условно с моим пониманием, сколько это стоит там с рынком, когда я понимал, что это там разброс, надо сделать акцент на том, что в прошлом году достаточно сильно просел курс доллара, да, и, соответственно, стоимости мотоциклов поменялись. Там я брал в одно время, сейчас там условно можно было мотоцикл привести под себя, может быть, даже более свежие там за совершенно другие деньги. Вот. И когда я понимал, что у меня есть определенные там планы, сколько из продажи этих мотоциклов выручить, чтобы ну, там, направить на другое направление на перевозки, а у меня это не получается, решил, что, ну, наверное, продавать, там, демпинговать, просто чтобы спихнуть, это не цель, не будем. И возник вопрос, каким образом эти деньги заставить работать, потому что это все-таки деньги. Поэтому посидели, посовещались и решили, что все-таки технику тогда надо заставить работать. И как заставить работать? Ну, заставить работать ее через прокат.
0: Точка Б. Прокат мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
3: Записано при участии дружественной компании Точка Б.
4: Подробности в интернете.
5: Real rock music.

0: считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Сейчас у нас очень хорошо стартанул, качнул сервис. Мы очень много усилий вкладываем в это, очень много средств вкладываем в классную, качественную, инструментарную историю вот эту. То есть мы действительно затачиваемся сейчас на сервис. Плюс ко всему, как вы помните, мы строим большую нашу ремзону. Мы планируем ее запустить уже в сентябре, даже, скорее всего, пораньше.
2: Что значит большую?
1: Огромный ангар, трехэтажный, в Колтушах у нас он будет, это Рогозинский тупик, у нас там своя большая территория с ангарами, и вот один ангар у нас отводится под арт-мото-гараж, там будет и байк-пост мы планируем, но чуть-чуть попозже, сейчас мы хотим стартануть именно с зимним хранением, с ремзоной, 600 мест планируется мотоциклетных, вот, и дальше мы туда будем перевозить сложные ремонты, техническое обслуживание, и так далее. На первом этаже будут располагаться, ну, согласно текущему плану, во всяком случае, там на 10-15 рабочих мест, то есть это прям серьезная история. Охраняемая территория, потому что она под шлагбаумом, там частная территория, очень много всяких других территорий, поэтому все безопасно, здорово.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Talk Radio.
1: This is fantastic.
2: Моторадио и мотоклуб The Hooligans MC при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
3: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
2: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
3: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
2: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
4: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
5: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
6: Apple Jam.
7: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: хорошего настроения.
1: Попутный ветер морской столицы.
2: На Моторадио.
3: Здорово, парни и девчонки. В эфире Моторадио. И с вами я, Джун, президент военно-морского мотоклуба «Фордуринт МС». Обычно мы говорим здесь о мотоциклах, дальниках, инженерных решениях мотомира и о том, как круто покорять километры. Но сегодня я хочу сменить курс. «Фордуринт» — клуб не просто мотоциклет, он военно-морской. Многие из наших парней, я в том числе, отдали флоту лучшие годы своей жизни. Океан, как и трасса, ошибок не прощает, и там на глубине есть свои законы, своя скорость и свои невидимые враги. Вы все 100 раз видели в кино, как крутые парни в гидрокостюмах прыгают с борта, спасают мир, режут торпедные аппараты, там, не знаю, железо, борта. Собирают, разбирают трубопроводы, минируют, прочее. Но Голливуд никогда не расскажет вам, что происходит с телом человека, когда над ним встает 30-метровая толща черной ледяной воды. Сегодня мы поговорим о том, от чего сидеют даже самые матерые водолазы, о профессиональных болезнях глубины. Простыми словами, о кессонке, баротравмах и о том, как воздух, которым мы дышим, может стать смертельным ядом. Давайте, наливайте чай, там заваривайте кофе, заводите моторы, мы погружаемся. Начнем с легенды. Кессонная болезнь. Вы точно слышали это слово. В приключенческих романах ее называют заломом или гибелью водолаза. А началась эта история не в море, а на суше. В 19 веке, когда люди начали строить опоры для мостов и туннели под реками. Чтобы вода не затапливала подземные шахты, туда под огромным давлением закачивали воздух. Эти рабочие камеры назывались кессонами. Люди работали там часами, а когда поднимались на поверхность, начинался ад. Сильнейшие боли в суставах, люди скрючивались от судорог, теряли сознание, некоторые слепли или умирали. Врачи долго не могли понять, в чем дело, и прозвали эту заразу греческой болезнью, за то, что рабочие ходили согнувшись, как древние статуи. А физика процесса оказалась до смешного простой. Представьте себе бутылку теплой газировки или пива. Пока пробка закрыта, жидкость прозрачная, никаких пузырьков нет. Почему? Потому что внутри бутылки высокое давление. Но стоит вам резко сорвать крышку, бах, секунда, и вся бутылка закипает пеной. То же самое происходит с кровью водолаза. Когда мы опускаемся под воду, давление растет. Воздух, которым мы дышим, состоит в основном из азота. Под давлением этот азот начинает бешено растворяться в наших тканях и крови. Он сидит там тихо, пока мы внизу. Но если водолаз начинает подниматься на поверхность слишком быстро, происходит тот самый открываемый эффект бутылки. Давление падает, и растворенный в крови азот мгновенно превращается в пузырьки. Эти микроскопические пузырьки газа застревают в сосудах, блокируют кровоток, рвут мышцы и суставы изнутри. Симптомы кессонки – это страшная ломающая боль в коленях и локтях, зуд кожи, головокружение, в тяжелых случаях паралич или смерть. Как с этим бороться? Парни, рецепт один – тормозить. Водолаз поднимается медленно, с остановками, чтобы азот успевал тихо и мирно выйти через легкие. Этот процесс называется декомпрессией. А если парень все-таки схватил кессонку, его закидывают в барокамеру, такую стальную бочку, где снова поднимают давление до глубины отметки, загоняя пузырьки обратно в жидкое состояние, а потом часами, а иногда и днями, плавно спускают обратно на землю. Это как заново закрыть бутылку и выпускать газ по миллилитру, по чуть-чуть, понимаете? Но кессонка – это болезнь времени. Ей нужно время, чтобы развиться. А есть штуки, которые бьют мгновенно. Это баротравмы. Слово «бара» – это давление. Травма давлением. Чаще всего страдают уши и легкие. Давайте начнем с ушей. Это классика даже для тех, кто просто нырял за ракушками на Черном море. Наше среднее ухо – это замкнутая полость, отделенная от внешнего мира тонкой барабанной перепонкой. Когда вы ныряете, вода давит на перепонку снаружи, вдавливая ее внутрь. Если не выровнять давление, перепонка просто лопнет. Ощущение, скажу я вам, как будто в ухо забили раскаленный гвоздь. Плюс дикая потеря ориентации в пространстве. Под водой ты перестаешь понимать, где верх, а где низ. Чтобы этого не случилось, водолазы продуваются. Зажимают нос и делают выдох в себя. Ну, в самолетах, наверное, да, вы ощущали такие перепады давления, когда уши закладывают. Выравнивание давления через эстафьеву трубу происходит. Если у тебя насморк или отек, под воду идти нельзя. Уши сорвешь на первых 5 метрах. Но уши – это полбеды. Самый страшный кошмар – это баротравма легких. Это то, что гарантированно убьет новичка, если у него сдадут нервы. Представьте ситуацию, глубина 20 метров, давление там 3 атмосферы. Водолаз вдыхает полный воздух из аппарата, легкие наполнены. И вдруг парень паникует и решает резко всплывать наверх. Набирает скорость, летит к солнцу и совершает роковую ошибку – задерживает дыхание. По закону Бойля-Мариотта, Физику на флоте надо учить, парни. При падении давления газ расширяется. Тот объем воздуха, который на 20 метрах комфортно сидел в легких, при всплытии увеличивается в 3 раза. Если водолаз не выдохнет, его легкие в буквальном смысле разрываются, как воздушный шарик, который слишком сильно надули. Воздух из разорванных альвеол устремляется в кровеносную систему и летит прямиком в сердце и мозг. Это называется воздушной эмболией. Смерть наступает почти мгновенно, прямо на поверхности воды. Главное правило водолаза при всплытии – никогда, запомните, никогда не задерживать дыхание. Выдох должен быть непрерывным, даже если тебе страшно. Ладно, скажете вы, хорошо. Будем подниматься медленно, дышать ровно. Что еще может пойти не так? А то, друзья мои, что на глубине даже самый чистый воздух превращается в отраву. Поговорим про кислород. Мы привыкли думать, что кислород – это жизнь, это чистейший кайф. Но наш организм заточен под строго определенную дозу. 21% атмосферы содержания кислорода должно быть на уровне моря. На глубине под давлением плотность газа увеличивается. И когда парциальное давление кислорода зашкаливает, он превращается в жесточайший нейротоксин. Это называется кислородным отравлением или эффектом поля Берта. Симптомы развиваются стремительно. Сначала начинают подергиваться губы. Темнеет в глазах, появляется звон в ушах. А потом наступает генерализированный судорожный припадок. Человека бьет так, будто через него пропустили ток в 220 вольт. Представьте, что это происходит с вами на глубине 50 метров. Во рту у вас резиновый загубник аппарата. Вокруг темнота и ледяная вода. Вы просто выплевываете аппарат во время судорог и тонете. И именно поэтому на глубинах больше 40 метров никогда не дышат чистым воздухом. Там используют специальные смеси, где кислород разбавляют гелием. Гелий – инертный газ, он не дает такого эффекта. А на противоположном конце этого глубинного ринга нас ждет углекислый газ – СО2. Тот самый, который мы выдыхаем. Отравление углекислым газом часто случается из-за тяжелой работы под водой, когда водолаз начинает тяжело и часто дышать. На нашем сленге это называется «надышать углекислоту». Либо если в дыхательном аппарате замкнутого цикла отказал поглотитель. СО2 коварен. Он не бьет судорогами сразу, сначала наваливается дикая усталость. Начинает раскалываться голова, боль такая, будто в череп бьют кувалдой. Затем наступает эйфория, путаница в мыслях, а потом глухая потеря сознания. Водолаз просто засыпает и больше не просыпается. Борются с этим жестким контролем техники. Вентиляция шлема, маски, должна быть избыточное состояние поглотителей, да, вот у ребризеров. Они должны быть свежими, а сам водолаз должен уметь контролировать свой пульс и дыхание, не допуская паники и отдышки. Ну что, парни, притихли? Страшно. На самом деле, пугаться не надо. Водолазное дело, как и езда на тяжелом байке, это не безумный риск. Это точный расчет, дисциплина и железные яйца. Ты должен знать своего врага в лицо, уважать стихию и понимать возможности своего организма. Каждый раз, когда вы видите море, помните, там внизу работают люди, которые каждую секунду ведут ментальный поединок с давлением, газами и физикой нашей планеты. Это тяжелый мужской и честный труд. С вами был Джум, президент военно-морского мотоклуба Ford Wind MC. Берегите себя на дорогах, уважайте море, держите спину ровно, а дыхание свободным. До встречи в эфире на дорогах.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1793 году состоялось избрание лидера якобинцев Максимилиана Робеспьера членом Комитета общественного спасения. Робеспьер славился своей порядочностью и решительностью. Полагали, что он направит свои усилия прежде всего на борьбу с коррупцией, но именно он стал генератором небывалой волны террора. На эшафот пошли богачи, как обманщики трудового народа. Вместе с писателями, которые смущали неокрепшие умы. Уничтожались священники, как носители мракобесия, а затем и атеисты, как противники религии разума. Робеспьер отправил на казнь своих бывших друзей Д'Антона и Демулена, постановив, что все, что говорит осужденный против мнения суда, должно жестко пресекаться. Робеспьер стал проповедовать деизм и совершать натуральные жертвоприношения богине свободы. За один месяц в Париже обезглавили более 1300 человек. Без суда и следствия Робеспьер потихоньку сходил с ума от власти и крови. В общем, хотели как лучше, а получилось как всегда. Эта фраза для всех времен и народов. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort De Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
6: St. Petersburg. Best.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Высшая лига. Антология мирового рока.
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет! В студии Влад и Войлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 27 июля 2026 года. Лето вступило в свою кульминацию. И, как пела в свое время Светлана Владимирская, горячий ветер июля уносит нас с вами в романтические дали. И что же ждет там нас с вами, мои дорогие радиослушатели? А ждет нас там с вами продолжение повествования о славном пути рокеров AC/DC. И подошли мы с вами к году 2008, ставшему годом издания следующего студийного лонгплея группы под названием Black Ice.

Может ли реально великая группа мирового уровня, отягощенная песенным багажом 3 десятилетий, записать один из лучших альбомов в своей карьере на 35-м году существования группы? Причем, что важно, существование без малейших перерывов. До октября 2008 года подобный вопрос казался бы странным и даже нелепым. Но выход в свет первого за 8 лет альбома AC/DC под названием Black Eyes разрушил все стереотипные взгляды на творчество групп ветеранов. Более того, масса профильных и даже непрофильных СМИ совершенно открыто признала альбом Black Eyes лучшей работой группы со времен альбома For Those About To Rock, We Salute You, вышедшим аж в 1981 году. Ну а попадание на вершину чартов в 29, только вдумайтесь, в 29 странах мира, в том числе США, Великобритании, Канаде и почти всей континентальной Европы, говорит само за себя. В Штатах альбом разошелся более чем 2 миллионам физическим тиражом. А во всем мире число проданных копий перевалило за 6 миллионов. И это, заметьте, уже в эпоху цифровых загрузок и стриминга. Невероятно. Правда, на тот момент музыканты AC/DC еще противились как могли собственному присутствию на цифровых площадках. Но все едино, такой успех совершенно традиционного альбома, да еще и нелегкого по звучанию, стал настоящей сенсацией для 21 века. Что ж такого особенного на сей раз сделала группа AC/DC? Конечно, успех альбома — это заслуга не только музыкантов, но еще и изменившихся времен и шоу-бизнеса. Ни для кого не секрет, что 2000-е уже стали эпохой расцвета совершенно клонированных артистов и ненужного дробления на бесконечные субсидии мировой хэви-сцены. Кроме того, с применением современных цифровых технологий альбом стал записывать слишком просто. Но оцените качество этих просто дающихся альбомов со всех точек зрения. Словом, слушателю хотелось той музыки, которая может стать вечной. И в этом смысле чаяния публики соответствуют таковым у фирмы-издателя. Новый контракт группы с гигантом Sony Music стал одной из сенсаций зари 21 века. Но боссы шоу-бизнеса не торопили группу с новым альбомом. Для начала Sony Music занялась переизданием каталога AC/DC и выпуском видеопрограмм коллектива в формате DVD. Таким образом, у группы случился самый длинный перерыв между студийными альбомами, что отвечало желаниям музыкантов и только шло на пользу. В качестве подтверждения вышесказанного и во славу настоящего рок-н-ролла слушаем еще один боевик с альбома, который называется Big Jack.

На самом деле, братьям Янгам несколько поднадоела сложившаяся ситуация, что на каждом новом альбоме AC/DC у группы получалось хорошо, если пара-тройка хитов. А остальной материал справедливо оценивался как проходной. Работа над будущим альбомом Black Eyes началась очень рано. Группа расправилась с текущими концертными обязательствами аж в 2003 году, и братья почти сразу же взялись отрабатывать новые песенные идеи. Сперва по отдельности, а затем и вместе. Ходили слухи, что к написанию вокальных мелодий и текстов впервые с 1988 года допустит и вокалиста Брайана Джонсона. Но этого не произошло. Все песни написали вдвоем сами братья. По словам Брайана, цитата, «Я только предлагал микроскопические мелодические кусочки и пару новых слов текста, которые пелись легче, чем те, что сочинили Янги». Конец цитаты. Планка даже в ходе сочинения песен задавалась высочайшая. И братья, и менеджмент группы на полном серьезе хотели привлечь к работе над альбомом топ-продюсера Роберта Джона Ленджа, в немалой степени ответственного за ее титанические успехи в грамзаписи времен 1979-1981 годов. Однако рабочий график Роберта оказался таковым, что даже на AC/DC ему было время не выкроить. И вот тогда руководство Sony Music предложило несколько неожиданную кандидатуру продюсера и мультиинструменталиста, а также вице-президента фирмы Epic Records, американца Брэндона О. Брайана, работавшего на протяжении 90-х годов с массой альтернативного рок-мейнстрима. Главное, что определило назначение Брэндона на роль продюсера, это его мастерская работа на двух последних к тому моменту альбомах рок-героя Америки Брюса Спрингстина, где он смог вовремя найти новый звук для артиста и его группы под названием The E Street Band. Большие боссы надеялись, что Брэндон проделает то же самое и со звучанием AC/DC. Верно, у Брэндона были очень особенные взгляды на творчество AC/DC. Так, ему очень не нравилась эволюция группы в сторону ритм-н-блюза состава с хард-роковыми аранжировками. Точно так же, как и Роберт Джон Лэндж почти 30 лет назад, Брэндон считал AC/DC просто очень тяжелое по звучанию поп-группой и полагал, что главным в их творчестве являются припевы песен. Для раскрытия этого Брэндон решился на расширение в разумных пределах инструментальной палитры группы. Так, партии слайд-гитары Энгуса Янга в номере под названием «Story My Day» больше всего напоминают о традиционном блюзе Дельты, Миссисипи. Но самым главным достижением продюсера стала вдумчивая работа с Брайаном Джонсоном по, цитата, «извлечению из него настоящего соул-вокалиста». Конец цитаты. Это привело в полное изумление и самого Брайана. После прослушивания финального микса альбома певец заявил, что, цитата, «не пел так, и с такой подачей лет 25». Конец цитаты. Плюс Брэндону было дозволено неслыханное, а именно, вмешиваться в аранжировки гитарных партий братьев Янгов, постоянно требуя от Энгуса инструментальных повторов вокальных линий прямо-таки в духе Чака Берри. В конце концов, продюсер сам некогда был не самым плохим концентрирующим вокалистом и гитаристом, так что песенный материал стал казаться куда более инструментально насыщенным, чем он есть на самом деле. Удивительно ли, что открывающий альбом «Залихватский номер Rock'n'Roll Train», уже прозвучавший в нашей передаче, был расценен экспертами как призыв к борьбе за будущее рок-н-ролла? Пьесы «Big Jack» и «Anything Goes» не обошлись без некоторого инструментального флирта с поп-джазом. Ну а титульный номер и «Decibel» можно было сравнить с чистейшим блюз-буги с ранних альбомов техастов ZZ Top. Вот последнюю-то под названием «Decibel» мы с вами сейчас и прослушаем в нашем эфире.

Тем более удивительно, что запись альбома столь выдающегося качества в той же ванкуверской студии Warehouse Studio, где записывался альбом Stiff Upper Lip, который вышел в 2000 году, заняла менее 2 месяцев. Взаимопонимание продюсера и группы было идеально. Так что для большей живости игры в студии Брэндон предложил музыкантам отказаться от работы в наушниках. Вместо них используются обычные студийные мониторы. Плюс, понимая, что программа альбома выходит длинноватой, а именно 15 песен, было решено записывать их отдельными партиями по 3 номера, дабы у музыкантов не терялся задор и ощущение известной новизны. И это сработало. Если слушать альбом внимательно, то понимаешь, что на место Rock'n'Roll Train как рок-манифеста может претендовать почти любой из 14 остальных номеров альбома. Это ли не признание его высочайшего качества? Музыканты ACDC в компании Брэндона О'Брайена в очередной раз доказали, что им хорошо известен фокус по превращению теоретически тупой и скучной музыки в совершенно величественный и сверхзначительный материал. С таким альбомом группа ACDC может спокойно уходить на покой. Таков был вердикт музыкальных СМИ во всем мире. Но нет. Хотя музыкантам еще предстояло пережить настоящую трагедию и разводы и шатания в собственном составе, на покой они явно не собирались. И то, как события развивались далее, мы с вами узнаем в наших следующих выпусках. А на сегодня это все. Это была программа «Высшая лига» на волнах Моторадио. Меня зовут Влад Войлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Восемьсот километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Да, Илья Шанин.
8: Антон Тульский у микрофонов.
9: Митка Васильев.
10: Поближе на Фрис Болгар.
11: С вами Олег Капкай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это.
14: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там будет Вот, там дорога,
14: а дальше мне
15: кажется. Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
16: Санкт-Петербург. Best

0: hours of rock. Real rock music. Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля Питер Мотофест.
1: Аналист финансовый ассоциат.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
4: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Аналисты финансовые ассоциации.
2: Окно Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера.
3: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. Как и обещала, это вторая часть. И вот, что я здесь вам скажу. 2002 год стал для французской музыки годом интересных контрастов. На фоне ностальгии по прошлому пробивались смелые новички, а электронная сцена и рок-музыка переживали заметный подъем. Престижный фестиваль «De Transmusicale» в Ренне, проходивший в начале декабря, по традиции стал главной площадкой для музыкальных открытий. В программе были представлены как французские электропоп-исполнители Ginger L, так и рок, хип-хоп и интернациональные артисты. 2002 год во Франции – это эпоха сосуществования традиции и бунта. Пока мэтры Рено и Брюэль собирали дань ностальгии, Индокитай доказывали, что французский рок жив, а Буба и диджей Мехди закладывали фундамент урбанистической музыки будущего. Именно в этом году стало окончательно ясно, что французская сцена больше не ограничивается шансоном, она уверенно говорит на всех языках современного мира. Приступим. И начну я, пожалуй, вот с чего. В этом году во французском шоу-бизнесе случилось несколько громких камбэков. В чартах доминировали артисты, чья карьера началась еще в 1970-80-х годах. Я ставлю под номером один Патрика Брюэля с двойным альбомом «Enter Deux» — каверами на классические французские песни. Это самый продаваемый альбом года. Название «Enter Deux» напрямую отсылает к музыкальному периоду межвоенных годов. Идея возникла на желании Патрика Брюэля отдать дань уважения французской популярной песне 1930-1950-х годов. Несмотря на обновление аранжировок, в них используются такие инструменты, как фортепиано, аккордеон и скрипка, создавая ностальгическую и теплую атмосферу. Мой выбор пал на самый первый трек из этого альбома. Песня «Mon Amant de Saint-Jean». Это культовая французская песня, созданная в 1942 году и ставшая великой классикой французской популярной музыки.
4: Je ne sais pourquoi elle allait danser à Saint-Jean aux musettes. Mais quand ce gars lui a pris un baiser, elle frissonnait, était

0: plus, c'est du passé, n'en parlons plus.
1: В начале 2002 года на экраны вышел мюзикл-детектив Франсуа Озона «Восемь женщин». В фильме снялся звездный ансамбль французских актрис, включая Катрин Денёв, Изабель Юпер, Эммануэль Беар, Фани Ардан, Вирджини Ледуайен, Даниэль Дарьё, Людивин Санье, Фермин Риша и других звезд. CD пользовался огромной популярностью и разошелся тиражом более 500 000 экземпляров. Фильм был удостоен «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале за выдающийся актерский ансамбль. Одну из заглавных песен «Toi jamais» «Ты никогда» исполнила Катрин Денёв. В песне лирическая героиня противопоставляет себя мужчинам, которые осыпают ее дорогими подарками и обещаниями. «Они хотят предложить мне машины, драгоценности и меха, пообещать мне состояние и достать луну с неба». Всем этим щедрым ухажерам она говорит решительное «Toi jamais» Катрин Денёв. «Ты никогда». Ils veulent

Милен Фармер выпускает в апреле один из самых парадоксальных и знаменитых синглов «C'est une belle journée» – «Это прекрасный день», иллюстрированный мультипликационным клипом в духе рисунков певицы. Главная особенность песни – намеренный контраст между названием, музыкой и текстом. Содержание раскрывает тему добровольного ухода из жизни. Лирическая героиня описывает мир вокруг – небо, море, но воспринимает его красоту как идеальный фон для того, чтобы лечь спать. Эвфемизм смерти – это классический для Фармер прием – облачать мрачные размышления о депрессии и суициде в жизнерадостную танцевальную оболочку. «Окно в Париж» представляет Милен Фармер. «C'est une belle journée».

Renew и альбом Buchan d'Enfer. Альбом стал для Рено возвращением на сцену после нескольких лет, отмеченных депрессией, отсутствием вдохновения, разрывом с женой и проблемами с алкоголем. Самая известная и признанная песня из альбома – это «Manhattan Kabul». Она стала одним из крупнейших хитов Рено и провела 5 месяцев в двадцатке французских чартов, добравшись до 2-го места. В этой песне Рено поет о пуэрториканском иммигранте, погибшем в терактах 11 сентября, а Аксель Ред – об афганской девочке, ставшей жертвой ответных ударов коалиции. «Окно в Париж на волне моторадио» представляет «Manhattan Kabul» в исполнении Рено и Аксель Ред.

«A la vie à la mort» – двойной альбом 2002 года, записанный Джонни Аллидеем, был выпущен в конце 2002 и имел огромный успех во Франции и Бельгии, в Валлонии, где возглавил чарты, а также в Швейцарии. Из альбома вышло 4 сингла, вошедших в десятку лучших во Франции. «Мари» – в прошлой передаче вы ее слушали, «Не ревен па», «Ле ста» и «Je ne jamais pleuré». А вот песня «Laisse-moi tomber» в переводе с французского «Позволь мне упасть» из первого CD, мне кажется, прошла немного незамеченной. Хоть она и является кавер-версией знаменитой композиции из шоу «Cirque du Soleil aux Dames», оригинальное английское название «Let me fall», эта песня одна из поздних и очень проникновенных работ Джонни Аллидея. Это очень глубокая философская баллада о свободе, доверии и праве на ошибку. Лирический герой просит не держать его, позволить ему пройти свой путь падений и взлетов, чтобы самостоятельно подняться на ноги. Для Джонни Аллидея, который на момент записи боролся с тяжелой болезнью, эта песня стала символом стойкости и прощания с публикой. На волнах моторадио Джонни Аллидей. «Laisse-moi tomber». «Позволь мне упасть».

0: После работы топ-моделью и актрисой Карла Бруни к 30 годам занялась написанием песен и успешно приняла участие в альбоме Жюльена Клерка «CGTL», для которого написала 6 из 12 треков. Затем она приступила к подготовке альбома, полностью исполненного ею самой, с музыкой, написанной ее другом Луи Бертиньяком. Результатом стал альбом «Келькамади», выпущенный в ноябре 2002 года, который не только имел коммерческий успех, но и получил признание критиков. А в 2003 году Карла Бруни получила премию «Виктуар де ля Мюзик» в категории «Лучшая исполнительница года». Песня «Рафаэль» посвящена бывшему возлюбленному Карлы, Рафаэлю Энтавену. Карла Бруни. «Рафаэль».
1: Un cadre qu'on

0: ça le fait rire comme un soleil.
1: В этом 2002 году Марк Лавуан подарил такие хиты, как «Лепон Мегабу», дуэт с женой принцессой Сарой Фергюсон и «Житублие». А песня «Лепон Мегабу» более подробно. Стихотворение «Мост Мирабо» было впервые опубликовано в журнале «Les Soirées de Paris» в феврале 1912 года, а затем вошло в знаменитый сборник «Аль-Куль» в 1913 году. Лавуан сохранил полный оригинал текста стихотворения, добавив лишь мягкую гитарную аранжировку и меланхоличную интонацию. Песня представляет собой бережное и мелодичное переложение классического французского верлибра на язык поп-шансона. Это классическое произведение на тему быстротечности времени, уходящей любви и неизбежности перемен на фоне вечно текущей сены. «Окно в Париж» представляет Марк Лавуан, «Le pont Mirabeau», «Мост Мирабо».
2: Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent?

о том, как покинуть Париж. Знаменитые слова песни начинаются так. «Fini les balades le long du canal, les escaliers de carte postale. C'est fini, Paris. C'est décidé. Je me barre». Закончила прогулки вдоль канала, увидела лестницу из открыток. «Все кончено, Париж. Я решила. Я уезжаю отсюда». В песне повторяется строчка «Paris, tu Paris. Paris, que je t'inquiète». «Париж, можешь не сомневаться. Париж, я тебя покидаю». В качестве контраста упоминаются мрачное утро, серое небо и розовые кирпичи Тулузы. Игривое, причудливое и слегка ироничное любовное послание Парижу. Оно обыгрывает клише о том, что в Париже все влюблены, даже собаки. Но певица остается наблюдателем, разрываясь между любовью к городу и ощущением отчужденности от всей этой романтики. Оказывается, Париж не всем нравится. Камиль. Париж.

Песня «Чикумба» дала группе «Супербус» полную свободу действий при создании своего первого альбома «Аэромузикаль», и поэтому она была выбрана в качестве первого сингла, выпущенного в октябре 2002 года, хотя впервые прозвучала на радио в конце 2001 года. Название «Чикумба»

Кумба – это три ничего не значащие звукоподражания, ономатопеи. Сама песня рассказывает об ушедшей любви и одиночестве, в котором партнер оставляет свою возлюбленную. Эта песня стала для группы пропуском. Именно благодаря ей Супербуз получил карт-бланш на запись своего первого альбома.

закончу сегодняшнюю программу и обзор по 2002 году как бы международной песней из альбома «Piano Bar» Патрисии Каас. Если честно, то задача по выбору песни сложна, но пока расскажу вам про альбом и одновременно сделаю свой выбор. Альбом был выпущен в 2002 году. Это роскошная, проникновенная дань уважения золотой эпохе французского шансона. Это не типичный альбом каверов. Это кинематографическое путешествие по прокуренным парижским кабаре, в котором ее фирменный хриплый голос сочетается с джазовыми и оркестровыми аранжировками, а звучание теплое, с настоящими струнными, приглушенными духовыми и нежным фортепиано, часто сравниваемое с атмосферой черно-белого фильма 50-х годов. Альбом «Piano Bar» остается одной из вершин карьеры Патрисии Каас. Если вам нравится проникновенный джаз, французская поэзия и артист, переосмысливающий классику, не теряя при этом ее души, то этот альбом обязательно стоит послушать, а лучше приобрести. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. Патрисия Каас. If you go away, ne me quitte pas. Всем au revoir, bonsoir.

0: Ladies and gentlemen. Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела Ксения Монахова.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмотогараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.